0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 5 часов утра.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
1: Лучше в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Мама.
1: Мама.
0: Мам.
1: Мамочка.
2: Да, солнышко.
1: Я люблю тебя.
0: Дарите свою любовь вместе с «Симкарат». Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. «Симкарат». Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Я никому не скажу,

0: Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего 1 копейку в месяц за счет весь год. Меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Бобруйске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Президент весной предложил попробовать смешать органические удобрения с торфом и отходами калийных солей. Новый способ обмана в мессенджерах. Белорусам стали писать якобы соседи по подъезду для убедительности. Могут обратиться по имени и верно назвать номер квартиры. Затем они сообщают. Сейчас возле двери ходит подозрительный незнакомец и снимает замок на камеру. Лжесосед присылает ссылку и предлагает посмотреть видео. При переходе на веб-страницу требует ввести номер телефона, а позже код. Будьте внимательны. За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП и выявили 646 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержали 8 водителей. К административной ответственности привлекли 101 пешехода. Шклов принял областные дожинки 2026. Активное участие в празднике принял и Бобруйск. Напротив главной сцены расположилось наше подворье. Гостей радушно встречал председатель Бобруйского горисполкома Максим Горин. В Горроинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжают поступать звонки от бобручан. На улицах все еще замечают аистов, которые до сих пор не отправились на зимовку. В инспекции объяснили, с чем это связано. Люди активно прикармливают пернатых, тем самым сами создают для них обильную кормовую базу. 14 октября в Бобруйске пройдет день открытых дверей по вопросам газовой безопасности. С 14 до 15.30 специалисты Госэнергогазнадзора и Бобруйскгаза будут ждать жителей по адресу улица Орджоникидзе, 106В. Накануне в матче 24-го тура чемпионата республики по футболу игроки «Белошины» уступили со счетом 1-4 ФК «Нафтан» Новополоцк. Бобруйчане подошли к поединку с 4-матчевой беспроигрышной серией.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806-43-6708-08. УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 7. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 80%, атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Никогда не переставай быть требовательным к себе и никогда, ни за что, не перекладывай на кого-то другого ответственность за свою жизнь.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. В «Диаманты» скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. «Диаманты» – покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабрика. Личная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
6: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42 за 100 российских, до 3,58 белорусских. Инспекция МНС напоминает физлицам, владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2025 год. Срок не позднее 16 ноября. Внести средства можно 3 способами: в личном кабинете плательщика на сайте ведомства, через систему ЕРИП, в отделениях банков и почтовой связи. Аграрии Беларуси убрали 54% площадей сахарной свеклы. Больше всего в Минской области 1 048 000, в Гродненской 969, в Брестской 470, зерновых с учетом рапса и кукурузы намолочено 9 834 000. Озимых зерновых посеяно всеми регионами страны на площади 1 471 000 гектаров. Жители эстонской Нарвы жалуются на рост цен за отопление. Тарифы значительно увеличились после перехода на газ. Одним из возможных вариантов сдерживания роста цен мэр города назвал переход на сланцевое топливо. К слову, страны ЕС столкнутся с рекордным за 15 лет дефицитом горючего предстоящей зимой. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 5 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 80%. Атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

будем любить. Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книге.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely запустила продажи гибридного внедорожника Galaxy Cruiser 700. Модель уже собирает ажиотаж. За первые 12 минут предзаказов поступило свыше 10 тысяч подтвержденных заявок. Топовая версия разгоняется до 100 км в час всего за 3,95 секунды при мощности 1114 лошадиных сил. Автомобиль преодолевает брод глубиной до 800 мм, а в критической ситуации активирует режим плавучести до 40 минут на воде. В салоне кокпит One World с 5 экранами и продвинутой спутниковой интеграцией. Суммарный запас хода превышает 1200 километров, а батарея поддерживает быструю зарядку на 800 ватт. Цена стартует от 30 тысяч долларов.
1: Про машины для людей.
2: Avator T09 – флагманский кроссовер, который претендует на место в ряду GLS и BMW X7. Его длина 5,2 метра, салон рассчитан на 6 человек с компоновкой 2+2+2. Гибридная установка объединяет 2-литровый турбомотор и 3 электромотора с суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость достигает 220 км в час, а на электротяге кроссовер проезжает около 300 км. Батарея емкостью 72 кВт-часа создана специально для дальних гибридных поездок. На китайском рынке модель ожидается в этом году. В цене порядка 70 тысяч долларов.
1: Дай газу!
2: В Чехии случилось почти кинематографичное ДТП. Тесла Кибертрак врезался в трактор John Deere. Пытаясь обогнать легковушку на узком участке, пикап вытолкнул ее с дороги, а затем столкнулся с сельхозтехникой. У трактора снесено переднее левое колесо. Для John Deere этот удар не только физический, но и репутационный. Кибертрак отделался разбитой передней частью. Жесткая обшивка не дала деформации дойти до кабины. Общий ущерб оценили более чем 322 тысячи долларов. При этом никто не пострадал.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Премьер-министр Беларуси провел рабочее совещание, на котором обсуждалось создание перечня направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса. Этот список должен быть обоснованным и учитывать основные задачи, которые стоят перед отраслью. В ходе проведенной комплексной работы были заслужены доклады глав некоторых ведомств.
0: Город.
1: До 10 января будет осуществляться прием заявок на участие в городском смотре-конкурсе инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Цель – создание условий для поддержки активного участия молодых граждан в социально-экономических и общественно-политических процессах, формировании и реализации государственной политики, развитии местного самоуправления. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Бельгии накануне частично приостановилась работа государственного сектора. Профсоюзы второй день подряд проводят общенациональную забастовку против запланированных сокращений бюджета. В связи с протестами пострадали железнодорожные перевозки, общественный транспорт, телевещание и школы.
0: Вот это да!
1: В Китае придумали, как можно использовать робопсов. Их задействовали в качестве аниматоров в парке развлечений. Механизмы на потеху детишкам изображают динозавров. Получилось мило и познавательно. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 7. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 80%, атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Юрий Горлов доложил, в нынешнем году построено 533 профилактория для содержания телят. С вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сохранность поголовья.
0: Город.
1: С 13 октября в Бобруйске начнут подавать тепло в жилые дома. Соответствующее решение подписал председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин. Подача тепла в жилой фонд будет осуществляться поэтапно. Батареи могут прогреваться в разное время по мере подключения систем отопления.
0: В мире.
1: В Эстонии вчетверо увеличат призыв женщин на срочную службу из-за падения рождаемости. Это решение, к слову, поддерживает около 80% жителей. Сейчас в стране появляется на свет около 4000 мальчиков в год. По прогнозам, к 2035-му будет затруднен набор необходимого числа призывников из числа мужчин.
0: Детали.
1: В ГАИ напомнили о правилах вождения в туманную погоду. Рекомендуется снизить скорость до безопасной, увеличить дистанцию и боковой интервал, включить ближний свет и противотуманные фары. В условиях непогоды не стоит совершать резких маневров, перестроений и обгонов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13, влажность 75%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Ну что ж, доброе утро, друзья, на самой сладкой радиоволне с вами Нелли Мята. И вторник сегодня, 13 октября, а говорят, вторник самый продуктивный день недели. В понедельник мы только пьем кофе и страдаем, а в среду уже считаем часы до выходных. А вторник — это наш звездный час, идеальный момент закрыть все задачи, которые мы героически откладывали вчера. Так что проверяем, если вы сегодня до обеда сделаете.

0: Делайте самое неприятное дело. Ну что ж, я обещаю, что среда пролетит незаметно. Так что давайте начинать наш рабочий день с позитивом на Zephyr FM.
1: Встречаем утро вместе. Zephyr FM.

0: Ну что ж, середина рабочей недели еще далеко, но первый тяжелый день уже, друзья, позади. И самое время выдохнуть, налить себе еще одну чашку кофе и сделать этот вторник, ну, максимально продуктивным. А пока напомню, что на улице у нас осенняя прохладная погода, но на Zephyr FM тепло и уютно. Так что звук включаем и громче. When your heart cries, your body's like... Далее Jonas Brothers. И Стасия, девочка расцвела. Остаемся на Zephyr FM, а впереди много интересного. Расскажу, какие же погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, что сулят нам звезды гороскопа. Ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Напомню, сегодня вторник, 13 октября. Утром до минус 2, а днем до плюс 15. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Но в Могилевской области сегодня температура воздуха поднимется всего лишь до 14 градусов тепла. Но у меня за окном пока даже солнышко. Но все же одеваемся теплее и согреваемся на Зефир FM.

0: что ж, сегодня вторник, напомню, 13 октября. И знаете, чем хорош именно этот вторник? До следующих выходных осталось всего 3 рабочих дня, и это ощущается. А психологи говорят, что вторник – лучший день для планирования пятницы, потому что иллюзия «еще успеем все» работает на полную. Так что, если у вас в планах на пятницу уехать за город, самое время сегодня вечером кинуть, например, ту же самую палатку в багажник, собрать чемодан и готовиться уже сегодня. Ну что ж, а я, Налимята, пока вам включу тройку хитов в конце этого часа для отличного настроения. Полина Гагарина со своим треком «Полина». А далее группа «А-студио». А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси обсуждается проект указа, согласно которому для гостиниц планируется ввести обязательную сертификацию по системе звезд. Если средство размещения не будет соответствовать необходимым требованиям, орган выпишет несоответствие и объяснит, что необходимо сделать, чтобы получить категорию.
0: Город.
1: В Бобруйске стартует прием заявок на участие в городском смотр-конкурсе молодежных инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Реализованные проекты уже радуют жителей и гостей города. Это мурал, посвященный Павлу Ивановичу Батову. Арт-объекты в молодежном парке. Бобрята-экскурсоводы с QR-кодами. Подробнее на bobrlife.by и в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Скорого разрешения топливного кризиса в ЕС ждать не стоит. Ситуация грозит рекордно высокими ценами на коммунальные услуги. Жители затягивают пояса на старте отопительного сезона. Лишь треть граждан Прибалтики способны без труда оплатить счета за тепло грядущей зимой.
0: Наука.
1: Китайские ученые создали мембрану для улавливания углекислого газа из промышленных выбросов. Внедрение разработки – важная часть пути Китая к углеродной нейтральности. Ноу-хау может помочь таким ключевым отраслям, как тепловая энергетика и металлургия. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 75%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Напомню, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимянта. И сегодня уже вторник, 13 октября, а ученые, кстати, выяснили, что у офисных работников, которые весь день сидят под лампами дневного света, риск бессонницы почти вдвое выше. А всему виной нехватка настоящего солнца. Именно оно днем дает мозгу команду. А когда наступает вечер, вовремя запускает выработку мелатонина, того самого гормона сна. И хорошая новость в том, что рецепт до смешного прост. Всего один час на улице в день, например, в обеденный перерыв, можно кардинально улучшить качество ночного своего отдыха. Так что закрываем рабочие вкладки, откладываем телефоны. И сегодняшний вторник – отличный повод выйти на улицу хотя бы на час. И спокойного вам дня, надеюсь, глубокого сна этого ночью. Ну, а прямо сейчас мы, конечно же, не спим, а бодрствуем. И продолжаем свой рабочий день. Бодро, весело на Зефир FM.
1: Дневной зефир.

0: Один карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

Ну что, середина часа на Zephyr FM. Напомню, что сегодня вторник, 13 октября. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А гороскоп на сегодня говорит, что наша губа раскатается очень далеко. Нам захочется слишком многого и слишком, возможно, даже дорогого. А в некоторых ситуациях здравый смысл может и вовсе покинуть нас. Так что держим, друзья, себя в руках. Ну что ж, включаем хотя бы иногда критическое мышление, адекватность, иначе придется сидеть нам очень-очень долго и, возможно, даже и без денег. Так что эмоций будет, ну, очень много даже в этом. К счастью, чаще всего. Ну, позитивных, вы же на Zephyr FM. Да и работа, хобби, любовь, все будет чувствоваться совершенно на другом уровне. Так что, несмотря на негативные моменты, наслаждаемся этим днем и слушаем самую сладкую радиоволну.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely запустила продажи гибридного внедорожника Galaxy Cruiser 700. Модель уже собирает ажиотаж. За первые 12 минут предзаказов поступило свыше 10 тысяч подтвержденных заявок. Топовая версия разгоняется до 100 км в час всего за 3,95 секунды при мощности 1114 лошадиных сил. Автомобиль преодолевает брод глубиной до 800 мм, а в критической ситуации активирует режим плавучести до 40 минут на воде. В салоне кокпит One World с 5 экранами и продвинутой спутниковой интеграцией. Суммарный запас хода превышает 1200 километров, а батарея поддерживает быструю зарядку на 800 ватт. Цена стартует от 30 тысяч долларов.
1: Про машины для людей.
2: Avator T09 – флагманский кроссовер, который претендует на место в ряду GLS и BMW X7. Его длина 5,2 метра, салон рассчитан на 6 человек с компоновкой 2+2+2. Гибридная установка объединяет 2-литровый турбомотор и 3 электромотора с суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость достигает 220 км в час, а на электротяге кроссовер проезжает около 300 км. Батарея емкостью 72 кВт-часа создана специально для дальних гибридных поездок. На китайском рынке модель ожидается в этом году. По цене порядка 70 тысяч долларов.
1: Дай газу!
2: В Чехии случилось почти кинематографичное ДТП. Tesla Cybertruck врезался в трактор John Deere. Пытаясь обогнать легковушку на узком участке, пикап вытолкнул ее с дороги, а затем столкнулся с сельхозтехникой. У трактора снесено переднее левое колесо. Для John Deere этот удар не только физический, но и репутационный. Cybertruck отделался разбитой передней частью. Жесткая обшивка не дала деформации дойти до кабины. Общий ущерб оценили более чем 322 тысячи долларов. При этом никто не пострадал.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Вы слушаете волну Зефир ФМ, мы с вами по-прежнему Нулимята. Я тут прочла один лайфхак, который снова в тренде. Говорят, если есть арбуз с щепоткой соли, жир на животе буквально тает. Ну, звучит как мечта, правда? Ну, давайте будем честны. Соль задерживает воду, а сам по себе арбуз — это просто вода и сахар. Ну, никакая ягода не умеет прицельно сжигать сантиметры именно на талии. Ну, настоящая магия, которая действительно работает, я считаю, и даже многие специалисты со мной согласятся, это движение. Лучшая польза для фигуры и, конечно же, настроения. Это спорт и прогулка на свежем воздухе. Всего полчаса быстрой ходьбы в парке, например, сегодня днем, ну, сожгут больше, мне кажется, калорий, чем любой чудо-продукт. Поэтому отложите все дела в обед и прогуляйтесь. А вечером, если есть возможность и силы, ну, займитесь спортом. А я, Нулимята, пока поставлю для вас отличную песню для хорошего настроения и, возможно, для прогулки.
1: Сделано в

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В 2026-м в Беларуси на выплату пособий семьям с детьми выделено 4,1 миллиарда рублей. Из них 2,3 миллиарда на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Всего охвачено более 320 тысяч детей. За весь период реализации программы «Семейный капитал» открыто почти 157 тысяч вкладов.
0: Город.
1: На городском стадионе имени Александра Прокопенко стартовало открытое первенство Бобруйска по футболу среди юношей 2017 года рождения и моложе. Участие принимают 8 команд, разделенные на групповом этапе на 2 подгруппы. Матчи пройдут с 12 по 14 октября. Подробнее на bobberlife.by.
0: В мире.
1: Главком НАТО в Европе указал на нехватку кадров в армиях стран ЕС. Главная сложность заключается в дефиците опытных офицеров для руководства подразделениями на разных уровнях. На их качественное обучение требуется много времени. Для решения проблемы европейским государствам придется менять законы о воинской повинности.
0: Вот это да!
1: Роботы станут работниками магазинов в Дании. Сейчас гуманоидов настраивают на выкладку товаров, а в будущем планируют обучить проверять сроки годности и находить пустые места на полках. Владельцы магазинов заверили, они не намерены сокращать штат сотрудников.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 75%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: как это исправить. Секрет хорошего настроения кроется в маленьких радостях. И прямо сейчас, мне кажется, идеальное время для одной из них. Устроить себе суши-тайм. Это же чистая магия, друзья. В картонной коробочке нежный рис, свежая рыба, острый васаби, который заставляет тут проснуться лучше любого будильника. Ну и прямо сейчас я, Анна Лемята, разыграю роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Широкий, где ассортимент блюд азиатской и итальянской кухни, суши, роллы, пиццы, салаты, супы и, конечно же, быстрая доставка в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас вы можете выиграть роллы «Калифорния», ответив на мой вопрос. Что традиционно подают к суши и роллам? Отвечайте быстро и, конечно же, правильно. А свой ответ отправляйте в виде смс, как всегда, на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже определим победителя. Поэтому прямо сейчас набирайте свой правильный ответ. Еще раз напомню, в виде смс на короткий номер радио 9544.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему мы, ребята. И секрет хорошего настроения, напомню, кроется в маленьких радостях. И прямо сейчас, кто не успел, это идеальное время устроить себе суши-тайм. Кстати, вы в курсе, что сам процесс еды палочками – это отличная медитация? Пока вы пытаетесь подцепить очередной ролл Филадельфия или Калифорния, ну что, мозг переключается с рабочих таблиц на удовольствие. Никакой многозадачности. Поэтому прямо сейчас в прямом эфире на Зефир ФМ можно выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», где широкий ассортимент блюд азиатской и итальянской кухни. Роллы, пицца, салаты и супы. И, кстати, действует быстрая доставка в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А чтобы прямо сейчас выиграть роллы Калифорния, как всегда, внимательно слушайте мой вопрос и отвечайте на него правильно и быстро. Что традиционно подают к суши и роллам? Отвечайте в виде СМС. На короткий номер радио отправляйте его 95444. И уже совсем скоро определится победитель.

0: только в кризисные моменты мы задаемся вопросом, зачем живем.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. В «Диаманты» скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. «Диаманты» – покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Зефир FM. Ну что ж, разыгрывали роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, где широкий ассортимент блюд азиатской и итальянской кухни, друзья. Суши, роллы, пиццы, салаты, супы и быстрая доставка по всему городу. А чтобы в прямом эфире выиграть роллы Калифорнии, нужно было, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и ответить на него не только правильно, но и быстрее всех, отправив свой ответ в виде смс на короткий номер радио. Сегодня звучал вопрос так. Что традиционно подают к суши и роллам, друзья? Ну что ж, ну конечно же, соевый соус, маринованный имбирь, васаби, друзья. И давайте узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 75-97. Мы вас поздравляем и выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Ну что ж, остальные оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Наслаждаемся музыкальными хитами и напомню, что каждый час актуальные новости города и страны.
1: Радио без

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Ставилась задача проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гудин представил нового директора Дворца искусств. Учреждение культуры с 12 октября возглавила Марина Рудобелец. Глава города отметил инициативность нового руководителя, нацелил на выполнение серьезных задач и пожелал успехов в работе.
0: В мире.
1: Во Франции хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильного оборудования супермаркетов. В результате продукты не охлаждались, а нагревались в течение нескольких часов. Пострадало 400 магазинов. Потери могут исчисляться миллионами евро.
0: Технологии.
1: Новый алгоритм для снижения нагрузки на дата-центры создали в России. Внедрение технологии позволит в два раза ускорить функционирование систем искусственного интеллекта, снизить нагрузку на вычислительные мощности.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика. Только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 75%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, вторник, 13 октября, друзья, на улице холодает, и наш организм берет свое, а тяга к еде усиливается осенью из-за нехватки света, говорят психологи. Короткий световой день снижает уровень серотонина, и организм пытается восполнить дефицит радости через быстрые углеводы. Плюс сырость и пронизывающий ветер. Нам хочется согреться, поэтому рука сама тянется к горячему супу, плотному ужину и кружки обжигающего чая. Ну, не ругайте себя за лишнюю булочку. Это не отсутствие силы воли, а просто физиология. Организм просит энергии, чтобы пережить холода. Главное, друзья, помнить о мере. Ну, а чтобы немного отвлечься от тяги к еде, включите Zephyr FM, самую сладкую радиоволну.
1: Радио Zephyr.
2: Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи.

0: Ну что ж, на часах 14.46, и вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Новимята. Ну что ж, давайте бодриться на вторую половину дня. Сегодня вторник, 13 октября, середина рабочей недели еще не наступила, а первая волна понедельничного стресса уже позади, и это прекрасно. Самое время поймать волну. Психологи говорят, что именно во вторник проще всего войти в рабочий ритм и закрыть самые сложные задачи. Так что давайте договоримся, никакой осенней хандры. Ну, хотя бы сегодня. Улыбнитесь самому себе в зеркале, либо коллеге. Заварите себе самый вкусный кофе. Включите в наушниках любимый трек на волне 95.4 и просто выдохните. Впереди еще половина дня, и я предлагаю провести ее на максималках. Заряжаемся позитивом, улыбаемся и двигаемся только вперед. В конце этого часа также включу «Не лето»
1: пройдет, и мы вернемся.
0: И Ани Лорак «Закрытый космос».
2: Внутри меня коснулся.
0: Я напомню, с вами была Новимята. Мой дневной эфир уже подошел к своему завершению на сегодняшний день. Так что хорошего вам дня. А услышимся уже завтра с 11 утра.
3: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к негативным сценариям. Об этом заявил Александр Лукашенко. Беларусь продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности, в то время как европейские страны взяли курс на увеличение военных расходов.
0: Детали.
1: Международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит в Минске. На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, кибербезопасности. Разнообразие проектов позволяет увидеть, насколько широко технологии ИИ применяются для решения практических задач.
0: В мире.
1: Рейтинг Макрона упал до исторического минимума в 15%. Это связано с нарастающей тревогой среди французов по поводу экономической ситуации. Причина беспокойности – покупательная способность, будущее системы социальной защиты, государственный долг и дефицит бюджета.
0: Вот это да!
1: Плато с лунными породами обнаружили ученые на Мадагаскаре. Возраст лунных анортозитов превышает 4 миллиарда лет. Они кристаллизировались из магматического океана Луны и образовали ее внешнюю кору. Исследование земных образцов позволит лучше понять свойства минерала и раннюю эволюцию Луны.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 75%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидромета. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044.

судя по рей материков. Но твоя гульня стала уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго

хорошем круге эти без толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь. Того, что так хотели мы 100%.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Дневной зефир.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит масштабное совещание с руководством силового блока. Как докладывал госсекретарь Совета безопасности, военнослужащим не давалось никаких послаблений. Глава государства держал все этапы внезапной проверки на личном контроле. Бригаду приводили в высшую степень готовности, а в роли противоборствующей стороны выступали бойцы спецподразделений из других силовых ведомств.
0: Детали.
1: В Беларуси продолжается учение ОДКБ «Нерушимое братство 2026». Информация, которая идет от командующего и штаба, доходит до всех пунктов управления в автоматическом режиме. Для некоторых стран-участниц это является новшеством. Автоматизация значительно сокращает время на сборы и доведение задач до исполнителей.
0: В мире.
1: В Бельгии полиция снова применила слезоточивый газ против студентов. Учащиеся недовольны ростом стоимости обучения. При этом правительство готовит новые болезненные меры экономии бюджета, чтобы сдержать рост госдолга. Против выступают профсоюзы работников государственного сектора.
0: Вот это да!
1: Новый способ упростить создание молекул для лекарств нашли российские ученые. Исследователи выяснили, при взаимодействии с азотсодержащими веществами гипуровая кислота образует устойчивые соли. Это открытие может ускорить разработку новых препаратов против инфекций, вирусов и онкологических заболеваний.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Только по 18 октября в царском золоте. Праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону плюс 375 29 716 44 44. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 75%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
6: Я никому не скажу.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,36, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Март установил предельные розничные цены на плодово-овощную продукцию по госзаказу. Так, цена за 1 килограмм огурцов 9 рублей 16 копеек, томатов 10 рублей 36 копеек, картофеля 1 рубль 11 копеек, свеклы 1 рубль 23 копейки. Также установлена предельная максимальная торговая надбавка при формировании розничных цен на плодово-овощную продукцию. Амкадор готов поставлять технику для нужд лесной отрасли Татарстана. Руководители холдинга познакомили коллег с линейкой выпускаемой продукции и ее техническими возможностями. Особый интерес вызвали зерносушильные комплексы, прицепное и навесное оборудование. Международный валютный фонд прогнозирует рост цен на нефть в мире примерно на 41% по итогам текущего года. В 2027-м средняя цена барреля горючего по прогнозам снизится на 8,7%. В МВФ также предупредили об отсутствии ресурсов для спасения экономики при возможном обвале рынка искусственного интеллекта. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,36. За 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 82 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8:00 до 16:00. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 5. В дневные часы термометр покажет до 13 градусов тепла. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbuildtelecom.by.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко?
3: Я люблю тебя!
0: Дарите свою любовь вместе с «Симкарат». Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. «Симкарат». Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения «Зика». Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044. 044.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Ставилась задача проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам. Во время совещания с руководством силового блока госсекретарь Совета Безопасности доложил, военнослужащим не давалось никаких послаблений. Глава государства держал все этапы внезапной проверки на личном контроле. Бригаду приводили в высшую степень готовности, а в роли противоборствующей стороны выступали бойцы спецподразделений из других силовых ведомств. В Беларуси продолжается учение ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Информация, которая идет от командующего и штаба, доходит до всех пунктов управления в автоматическом режиме. Для некоторых стран-участниц это является новшеством. Международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит в Минске. На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, кибербезопасности. В 2026-м в Беларуси на выплату пособий семьям с детьми выделено 4,1 миллиарда рублей. Из них 2,3 миллиарда на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Всего охвачено более 320 тысяч детей. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин представил нового директора Дворца искусств. Учреждение культуры с 12 октября возглавила Марина Рудобелец. Глава города отметил инициативность нового руководителя, нацелил на выполнение серьезных задач и пожелал успехов в работе. В Бобруйске стартует прием заявок на участие в городском смотр-конкурсе молодежных инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Реализованные проекты уже радуют жителей и гостей города. Подробнее на bobrlife.by и в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 11. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 5. В дневные часы термометр покажет до 13 градусов тепла. Влажность 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
3: Украшение.

0: Мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 25 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely запустила продажи гибридного внедорожника Galaxy Cruiser 700. Модель уже собирает ажиотаж. За первые 12 минут предзаказов поступило свыше 10 тысяч подтвержденных заявок. Топовая версия разгоняется до 100 км в час всего за 3,95 секунды при мощности 1114 лошадиных сил. Автомобиль преодолевает брод глубиной до 800 мм, а в критической ситуации активирует режим плавучести до 40 минут на воде. В салоне кокпит One World с 5 экранами и продвинутой спутниковой интеграцией. Суммарный запас хода превышает 1200 километров, а батарея поддерживает быструю зарядку на 800 ватт. Цена стартует от 30 тысяч долларов.
1: Про машины для людей.
2: Avator T09 – флагманский кроссовер, который претендует на место в ряду GLS и BMW X7. Его длина 5,2 метра, салон рассчитан на 6 человек с компоновкой 2+2+2. Гибридная установка объединяет 2-литровый турбомотор и 3 электромотора с суммарной мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость достигает 220 км в час, а на электротяге кроссовер проезжает около 300 км. Батарея емкостью 72 кВт-часа создана специально для дальних гибридных поездок. На китайском рынке модель ожидается в этом году. В цене порядка 70 тысяч долларов.
1: Дай газу!
2: В Чехии случилось почти кинематографичное ДТП. Тесла Кибертрак врезался в трактор Джон Дир. Пытаясь обогнать легковушку на узком участке, пикап вытолкнул ее с дороги, а затем столкнулся с сельхозтехникой. У трактора снесено переднее левое колесо. Для Джон Дир этот удар не только физический, но и репутационный. Кибертрак отделался разбитой передней частью. Жесткая обшивка не дала деформации дойти до кабины. Общий ущерб оценили более чем 322 тысячи долларов. При этом никто не пострадал.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

Проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончен.

0: Погоня за идеализированным счастьем ведет к разочарованию. Вместо этого источником настоящего покоя становится умение находить красоту и спокойствие среди трудностей.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Иду ко дну.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

доброго, уютного октябрьского вечера вторника, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферфм 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Добрый вечер, бобру, и солнечный вечерний привет из Гомеля нашему любимому сыночку и братьку Матвею, а также всем ребятам. Ждем завтра, приветик. Семья передает привет Мирославу, все тепло наших душ и любовь наших сердец с тобой, наш дорогой. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Спешу с приветиком для братульки Смат Евгеньевича. Еще один день подходит к концу, я никак не осилю приветик. Обещаю исправиться. Желаю тихого вечера, чудесного настроения и спокойной ночи. Всегда рядом, всегда жду и очень скучаю. Обняла. Теплые домашние обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас хорошо, занимаюсь яблоками, любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Сладкий привет для любимого Максимуса, пишет Виктория Барматушкина. Радуй, все у нас хорошо, Анатолий и Гриша тоже передали тебе подарочки с теплом и любовью. Мы безумно скучаем по тебе и очень ждем встречи, ты всегда в наших сердцах. Береги себя, наш дорогой, крепко целуем и обнимаем, твоя семья. Самый солнечный приветик из дома летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса, в этот красивый октябрьский вечер. Дорогой мой, пусть все твои мечты превращаются в планы, планы перерастают в цели, а цели ведут лишь к победе. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Лови тысячу приветиков от всех наших. Отдельные обнимашки от Толюшки и всей ее семьи. Гайкевич Надежда передает привет и поздравления Александру. С днем рождения, сынок! Пусть в твоей жизни будет только свет, покой и море счастья. Здоровья тебе и побольше поводов для улыбки. Главное, береги себя. Хочу, чтобы ты всегда помнил. Я всегда тебя жду. Скучаю, люблю. Твоя мама. Вова присоединяется к поздравлениям. У нас процедуры завтра до 15. Передаю привет Гайкевичу Александру, пишет Галина. Дорогой зять, с днем рождения тебя! От души желаю, чтобы жизнь радовала простыми и важными вещами, крепким здоровьем, миром в семье, хорошими людьми рядом и приятными переменами. Пусть каждый день будет наполнен смыслом, пусть дела идут удачно, а в сердце всегда остается место для радости. Будь счастлив, любим и уверен в завтрашнем дне. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.

Шалом. Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю теплый привет моему любимому брату Роману. Очень скучаю по тебе, выздоравливай, не переживай, люблю тебя, сестра Настя. Летит любящий привет к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, привет, сегодня улетел, мне не хватает твоего голоса, твоей улыбки, твоих объятий. Короче, тебя целиком люблю очень, береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной, скучаю и жду, безумно люблю, завтра на связи. Летит любящий приветик самому любимому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, детки пламенный приветик передают, очень скучают, завтра на работу. Очень не хватает тебя, береги себя, ты нам нужен. Любим, скучаем, целуем, обнимаем, хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов, твоя любимая. Самый любящий приветик Щемарёву Диме, самый родной человек. Очень люблю тебя, жду и скучаю. Приветик сегодня отправила. Лови, мама завтра ждет тебя, я передала. Хорошего вечера, не скучай. Все будет хорошо, бесконечно целую, крепко обнимаю, с любовью, жена. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. Хороший мой, я уже давно дома, в 13 въехала в Солигорск. Я очень рада была этой встрече, безумно счастлива, очень сильно тебя люблю. Ты самый лучший муж и папа на свете. Береги себя, пожалуйста, и помни, ты нам очень нужен. Время пролетит очень быстро, и мы скоро опять увидимся. Хорошего вечера и самое главное, спокойного. Любим, ждем и очень сильно скучаем. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Самый любящий и скучающий приветик братику и сыночку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, чего желаем и тебе. Мы посылаем тебе лучики любви и тепла. Мы всегда рядом, любим, очень ждем, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Хорошего вечера и сладеньких снов от Дениса Чичкана. Привет, твоя семья. Теплый привет вторника летит нашему любимому единственному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все в порядке, не хватает только тебя. Ты береги свое здоровье, ты нам очень-очень нужен. Все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами.

0: Крышняк, помни, мы тебя любим и ждем, мы всегда рядом. Бабушка Тома передает большой привет и обнимашки. Хорошего вечера и сладких снов. Обняла и поцеловала, с любовью, твоя мама. Передаю приветики единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый завтра с 17.30 до 20, а на ресницах без телефона. От Миши привет, в субботу все в силе, не переживай. Очень сильно люблю, безумно сильно скучаю и с нетерпением жду встречи. Береги себя, ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. Оставайтесь с нами, друзья, октябрьский шалом на самом сладком.
1: Фабрика улетного настроения.

0: Шалом. Заряжаем себя позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветики Игорю Михайловичу от родных. Завтра увидимся и поговорим, ждем, любим и скучаем. Передайте, пожалуйста, привет моему Михасю Панфиленко. У меня все окей. Мама приехала с работы, а я с Арией ее встречала после школы. Дедуля и бабуля дома, Арсюха собирается на тренировку. Твоя Евка-плевка. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Летит любящий домашний привет к нашему любимому родному сыночку Александру. У нас все хорошо, надеемся, и у тебя тоже. Очень не хватает тебя, сыночек. Уютного, хорошего вечера тебе и крепких сил. Помни всегда, рядом есть те, кто верит в тебя и готов поддержать в любой момент. Очень сильно любим и ждем. Береги себя, храни тебя, Господь. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю привет теплой, солнечной, нежно любимому Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и скучаю, получила приветик, очень рада, буду тебя видеть, жду твоего сына и нашей встречи. Куплю всего самого вкусного, как написал, береги себя, обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо, ты у меня самый лучший, сильный и умный. Любящий, безумно скучающий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Сегодня все отправила, все подробности в приветике, жди вкусняшки от мамы и от Славы. Привет, люблю, крепко обнимаю, нежно целую, твоя любимая жена. Праздничный привет летит моему любимому Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Роднулька, поздравляю тебя с твоим днем рождения. Крепкого здоровья тебе, надежных и верных людей рядом. Пусть все цели, планы и мечты сбудутся легко и радостно. Я тебе крепко обнимаю, много раз дергаю за ушки, сладко целую и сильно люблю. Твоя маленькая семеечка всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Хочу передать привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо, завтра у нашей крошки выступление на льду в честь праздника. Как же хочется, чтобы в такие моменты ты был рядом. Но я верю, нас ждет все только лучше и больше приятных моментов. Люблю очень сильно, крепко обнимаю и целую мой любимый носик. Хорошего вечера, твоя любимая жена. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все хорошо, появилось новое занятие. Удаленно чиним с Владом наш компьютер. Вроде получается, в четверг на работе до 8. Целуем, обнимаем, береги себя, твоя семья, Маша, Даник и Максик. Доброго, красивого вечера всем желает Катерина Дриневская. Передаем любящие приветы, крепкие обнимашки нашему неповторимому брату и дяде Саше. У нас все отлично, едем из школы домой. Погода радует, настроение прекрасное, чего и тебе желаем. Очень скучаем, Саня, береги себя, наш красавчик. От всей души поздравляем с днем рождения дорогого крестного кума и друга Гайкевича Александра, пишет Ольга Прохоренко. Желаем здоровья крепкого, счастья безмерного и всего самого наилучшего. Семья Прохоренко. А вот привет Карпову Вадиму от семьи «Атлас» Иван написал. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Приятного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик наш любимый сынуля Радченко Сергей. Скучаем, проводим вечера в одиночестве. Надеемся на скорую встречу. Любим, ждем. Приятных сновидений тебе. Пока-пока. Добрый вечер, Михаил Усе, слухачи Лепша Радио Зефир, пише Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як завсёды, великий дякую за Лепшее Радио, вельми приемно. Передаю привитание Игорю Ильяшу. Игор, як живешь, як настрой? У нас кончаткого похолодало, спадеюся, ты тепло пронаешься. Доброго вечера тобі и твоим сябрам, Марыся. Скучающий приветик передаю любимому мужу, оно-ка Александру, пишет Елена. Приветик прилетел, немного расстроилась из-за твоих изменений, но очень надеюсь на лучшее. Я всегда рядом, люблю и очень жду. Целую, обнимаю, твоя Алена. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передайте, пожалуйста, огромный привет Карпову Вадиму. У нас все хорошо, ты береги себя. Мы скучаем, обнимаем и любим. Сестренка старается в учебе. Передаю тебе пятуху. Ждем тебя, твоя крестная и ее семья. Передаю привет друзьям Страху Антону, Цимбалову, Ивану, Арутюнову, Степану и Петриканцу Яну. Желаю прекрасного настроения, Максим Алексеевич. Передайте самый любящий и скучающий домашний приветик моему любимому, дорогому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Как ты? Надеюсь, все хорошо. У нас тоже все хорошо. На улице похолодало, отопление еще не дали. Одевайся теплее, береги себя. И не пей крепкого кофе. Сильно-сильно обнимаю. Твоя мама, братишка, систер, племяшка и Юрик. Передайте приветик нашему братишке Кириленко Никите. Как ты? У нас все хорошо, я только с работы, а Юра уже завтра на работу уезжает. Дома холодно еще, но вот в садике и в школе уже греют. Скоро отправлю приветик, уже почти все готово. Как говорится, осталось довести до идеала. Очень скучаем, хочется вернуться назад в тот день. Крепко обнимаем от всех приветик. Твоя семейка Кириленко. Передаю самый большой теплый привет Ануфриенко Сергею. Надеюсь, все у тебя хорошо, у нас все нормально, солнечно, но прохладно. Помни всегда, мы любим тебя, скучаем, что бы ни случилось, Серега, мы все с тобой. Крепко обнимаем твои Юлия, Изабелла и Дани из Италии. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, у нас все хорошо, жду от тебя приветик. Другу звонила, привет от него большой. Тоже звонила по вопросу, сказали, что все передал сам. Обнимаем крепко и желаем хорошего вечера. Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мудрые люди говорят, что самая большая удача в жизни любого мужчины – это хорошая жена. Кто я такая, чтобы спорить с мудрецами? Я лишь скромно соглашусь с тем, что ты удачливый человек. И пожелаю, чтобы удача тебя никогда в жизни не покидала. А я от себя добавлю, она никогда и ни за что тебя не покинет. Люблю безгранично, твое солнышко. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Очередной привет из Воронова нашему дорогому Игорю Михайловичу. Любим и ждем. Береги себя, верь в лучшее. Крепко обнимаем твои близкие. Передайте приветик моему мужу Сергею Карпович. Зай, все у нас хорошо. Нового ничего. Готовим с детьми пиццу и пойдем делать уроки. Завтра жду звоночек. Люблю очень. Самое доброе радио «Зефир». Передайте теплые слова поддержки нашему замечательному внуку Мирославу. Дорогой наш мальчик, мы любим тебя всем сердцем. Верим, что обязательно встретимся. Желаем терпения, силы, выдержки. Пусть Божья милость и наша любовь берегут тебя каждую минуту. Дед и бабушка. Передаю привет моему любимому мужу Алексею Барматову. Скучаю на прогулке по нашим тропинкам. А Танюсика, привет тоже, твоя якутяночка. Скучающий привет летит моему братику Барматову Алексею. У нас все хорошо, привыкаем к новому объекту в нашей семье. Глеб катался бы и катался, и даже не укачивает его. Обнимаю, твоя сестрица из Слонима. Передайте огромный привет Слесарчук Димке от Натальи. У меня все хорошо, доехала хорошо, уже безумно скучаю по тебе. Люблю бесконечно. Обнимаю, береги себя мысленно рядом. Самое душевное радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, солнечный привет нашему сыночку Аристарху. Любим, ждем, верим в твоего ангела-хранителя. Братья передают тебе пламенный привет с пожеланиями крепкого здоровья и молодцоватого настроения. Мы с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Твоя семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным осенним вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Юрия Цейтлина с треком «Первая любовь». Далее Мари Краймбрери и ее трек «Случилась осень». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Радио «Зефир». Включайся.

0: начинается новый сезон.
1: Шалом.
2: А осень действительно случилась, друзья. Более того, мы потихонечку приближаемся к самой ее середине. Но чаще не надо, не будем просить, достаточно одного раза. Это программа «Шалом». Еще один приветик прилетел. Его передают Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Мы все ходили в бассейн сегодня, и сейчас приятная усталость. Ужин, и можно спать. Очень скучаем, любим безумно. Береги себя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, одевайтесь теплее, уже на самом деле осень вступает полностью в свои права. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока.
3: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит,

0: сделано в Беларуси.
1: Ко мне во сне придешь, я знаю, и каждый сон, как в первый раз. Мама, как тебя мне не хватает, твоих хороших, добрых глаз. Взрослые к

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».